облакам твой. Тут вилегт ясный гаван, а мой ты слит. Denkst an mich, erinnerst dich und lachst wieder